0: А у тебя я пытаю годы.
1: Join the Platinum Move. Listen to Platinum FM 97.9.